кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде каков?

может быть, кто усомнился в законе. Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа. И свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Профессоры все на земле и темницы строят, чтобы люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький.

как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут. Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха. Те, кто попал уже к демонам в лапы, станет тюрьма переломным этапом. Рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат. Чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны, смыты временем ориентиры, жизнь отдавший служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые предав идеалы созидателей светлой Руси, растеряли душу.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

И казалось, уж все на мази. Всем их папам, ну, очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

А теперь наяву увидав, видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг

Мило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги

Радуйтесь, праведня, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтеся, Господи, ве в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенней. Яко той речей быша, той повелей создашися. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в род и род. Блажен язык ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре.

Веселится сердце наше, и во имя Святого уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа, и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, иже уповает нань. Бойтеся Господа всей святей Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый, обнищавший, взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежени глагола тельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне, натворящее зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат силу.

веками. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть южа невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки крепляших Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях, вопрошах умя. Воздаша ми, лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плача и сетуя, так усмирякся. И на мя возвеселившися и собравшися, собравшися на мя раны и не познах, разделившися и не умилившися, искусиша мя подражнишами подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящими туни и помизающие очима, яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде.

и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются оттука дому Твоего и потоком сладости Твоей напоиши я, яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приедет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновение бывшее, и не возмогут стати.

лукавнующим, неже завиде творящим беззаконие. За ней, яко трава, скоро иссут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхочет зело. Егда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мне обещав и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня чистое уст неимущее и во грехах содержимо. Упование всех концей земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Призвал си царинике, грешнике и неверники, не презри сада ни мене, кои сам сличан има, него као скупоцено миро прими ову песму овако. Исусе сило непобедива, Исусе милости бесконачна, Исусе красото пресветла, Исусе љубови неисказана, Исусе сине Бога живога, Исусе помилуме грешнога, Исусе услишимо у беззаконима зачетога, Исусе очистимо гресима родјеного, Исусе научиме непотребнога, Исусе просветиме тамнога, Исусе очистиме нечистога,

Кой се бори за нас и Господа ада, победителю, я Твое створение и слуга, избавлен от вечне смрти, узносим похвале ове, но пошто имаш милосрдие неисказано, освободи свих опасностей,

который день, который год томится. Хоть вроде выбор нам принадлежит, о, черный мой двойник, немножь мучения, ты должен умереть, а я ожить. Но он живет, и снова я в падении.

голова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем в вином церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом.

и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно.

Но человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

Я, ребята, солдат, говорят, и один в поле воин. Но я не один, сам Господь на моей стороне. И войну я веду.

душе, сколько на сердце ран неисцельных. На земле, как на небе, в цене лишь живые сердца. Кровоточит душа от греховных шрапнелей смертельных, и все тянет к земле непомерная тяжесть свинца. А на войне, как на войне, бои в разгаре, и путь к небесной стороне в дыму и в гаре, и враг невидимый душе не даст отсрочки, он расправляется с любым врагом.

Я в зачатии своем принял смерть от потомков Адама. Первородным грехом был убит я, родившись на свет. Воспринявший породу наследие греховного хлама и свои, добавляя грехи, в родовой винегрет. С детских лет я попал в оборот, мне такое не снилось. Похоть плоти, житейская гордость и похоть очей. Победившим меня господам я отдался на милость и без милости рабства обрел у своих палачей. Но и наследство мне без выбора досталось. Живи, греши и в гроб ложись, какая малость. А выбор есть, я это точно знаю, братцы, но выбрав жизнь достаточно.

и бушует огонь на фронтах изможденного сердца. Эта похоть в безумном накале мне душу палит. Как успело оно и когда с этой похотью спеться, видно, я от рождения.

а безумная страсть злым тираном уселась на трон. Но наша брань не против плоти или крови. Когда бы так, я б одолел их силой воли, но против полчищ духов злого.

Никто видеть не может, как же можем увидеть, что в сердце творится у нас? Ведь его столько лет

порока души, от греха и от лжи не ослепла. В Слово Божье всмотрись, это слово острее ножа. Коли совесть жива и еще не сгорела до пепла, то уродство свое в нем увидит больная душа. Но это зеркало всегда такого свойства, оно не терпит ни лукавства, ни геройства. И вера каждому от Господа дается, вот только как призыв тот в сердце отзовется. Или умерев для мира с Богом жизнь избрать, или от безбожной жизни

он насмешку судьбы видел в эту минуту. Но не мог он так просто уйти от нее. В письмах розы оставил он сердце свое.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я в свете.

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок, я от лозы его маленький, слабый росток.

никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принят.

И оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. В сердце корень веры прорастал веками, оживляя в людях совесть, стыд и честь.

знания. Ведь свобода воли — основной вопрос. Но в свободном сердце, как в помойной яме, и в сердца такие не войдет.

Да воскреснет совесть, да прозреет разум, да пробьется в души не вечерний свет Божий.

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Радуйтесь, праведня, Господи, правым подобает похвала. Исповедайтеся, Господи, ве в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенни. Яко той речей быша, той повелей создашися. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни, набоящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя Святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат всю.

Веками, суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя, прими оружие и щит и восстань в помощь мою, иссуни меч и заключи супротив гонящих мя, рцы души моей, спасение Твое есмь аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветра и ангел Господень, оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя и нища из руки креплющих Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях вопрошах у мя. Воздаша ми лукавая возблагая и бесчадие души моей. Аз же внегда не стужах у мя, облачахся во вретище и смирях постом душу мою.

Мезающий очима, яко мне уба мирное глаголаху и на гнев лести во мышляху, расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши, виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня, восстанье, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я. И да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоя напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приидет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновение бывшее, и не возмогут стати.

кавнующим, ниже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели земли, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За нелукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их да внидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господни купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет не разбить.

Отец, яко Господь подкрепляет руку Его, юнейший бых, ибо состарекся, и не видях праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных Своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же и женутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык его возлаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда осудит ему. Потерпи, Господа, и сохрани путь его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтесь грешником, узреши, видях нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и сей небе, и взысках его, и не обретеся места его. Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши меня, обещавый, услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня чистое уст неимущая и во грехах содержима. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действия составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твои достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

смех. И в этот час, и в этот миг, коль тайну вечности постиг,